Шаг за шагом, только дождя между нами мой друг и брат играет ноту в них. Наша жизнь, как запомним, словно сказочная были. Виртуальность, реальность, здесь люди скажу, когда будет страшно. Я не боюсь пули, боюсь разбитого сердца душевной боли. Одинокий вечер, ночные в углу стоны, кровь по рукам, шаги я вижу мрак. Панические страх закрываются мои глаза, любовь поработение, сердце в чужих руках разбито, как зеркало. Третий шаг, полет в небеса запутан.